Ал мугили де бармани коран байра сабса хара цамун озара шин ханю хай танш канай белеке хай да канай донди капани бар кисим та кокте буксунте белеке хамбай маро озара панда канай донго баге иллоги